Ка-чинг. Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103,6 FM, Самаре 7 часов 1 минута, за окном сейчас плюс 17, днем ожидается до 25-27 без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Ограничение на снятие наличной иностранной валюты продлено еще на полгода, до 9 марта 2027. Об этом Центробанк сообщил на своем сайте. Для граждан, у которых валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется возможность снять до 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро, если ранее этой возможностью они не воспользовались. Остаток средств по-прежнему можно получить в рублях. На 10% могут вырасти взносы на капремонт Самарской области. Соответствующий проект постановления вынесли на публичное обсуждение. Плату за капремонт предлагают увеличить с нового года. Для домов до 5 этажей ее размер за 1 квадратный метр может составить 13 рублей 12 копеек, для многоэтажек 15 рублей 10 копеек. При этом в пояснительной записке говорится, что необходимый размер взноса в реальности выше, больше 16 рублей за квадратный метр. В строительство завода по производству лекарств от рака в Тольятти вложат около 6 миллиардов рублей. Новое предприятие «Озон Медика» будет разрабатывать и выпускать препараты от онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний. Деньги компания «Озон Фармацевтика» привлекла у инвесторов во время IPO и SPO. Старт коммерческого выпуска продукции намечен на 2027 год. В Самарской области вводится временная скидка на проезд в общественном транспорте. Ее размер составит 10 рублей при оплате поездок, загруженной в телефон картой МИР. Акция будет действовать до 31 декабря. Отмечается, что по пластиковым картам МИР скидка на проезд не предоставляется. Терминалы для приема бесконтактных банковских карт имеются во всех трамваях и троллейбусах, на станциях Самарского метрополитена, а также на некоторых автобусах. Сентябрь в Самарской области будет теплым. Такой прогноз дали в гидрометцентре. Среднемесячная температура составит плюс 14-16 градусов. Это на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Осадков в этом месяце ожидается в пределах нормы. Сегодня-завтра до плюс 28 без дождей, в пятницу до плюс 29 градусов. С выходных начнется понижение температуры. В начале следующей недели ожидается не выше плюс 19. В России может появиться медицинское понятие «сверхожирение». Такой термин содержится в проекте клинических рекомендаций по лечению проблем с лишним весом у взрослых. Документ разработан Российским обществом эндокринологов. Он опубликован для общественного обсуждения. Сверхожирением врачи теперь предлагают считать состояние, при котором индекс массы тела

0: 60 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без осадков, ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду, температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре 17 градусов.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 7.12. Самария на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю приятного утра среды. На календаре 2 сентября. Таком сейчас плюс 17 градусов. Погода продолжает радовать нас летним теплом. До плюс 27 ожидается сегодня. И без осадков. Что предсказали астрологи на эту среду, послушаем через 3 минуты примерно. Сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла загружено движение в Самаре к этой минуте. Самые крупные скопления транспорта на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой. Потерять можно минут 10, столько же на Московском шоссе от Яблоневой улицы до поста ГИБДД. На улице Авроры затор минуты на 4 от Марии Терезы до Аэродромной.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 7.16 в Самаре, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка. С помощью чего можно вовлечь мужчин в здоровый образ жизни и, например, помочь им, если требуется, сбросить лишний вес. Выясним на 103.6 FM. Через 5 минут примерно, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова с гороскопом на среду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы, некоторые дела придется притормозить, у вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы, возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других, они могут означать нечестность. Стрельцы, опирайтесь на прежний опыт, ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги, вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете, однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи. Остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы. Полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
4: Самара. 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7 часов 22 минуты, плюс 17 на улице, на 103.6 FM. Слушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчинам часто сложнее худеть, чем женщинам. Как выяснили исследователи из университета Англии Раскина, само слово «диета» вызывает у большинства мужчин стойкое отторжение. Оно ассоциируется исключительно с жесткими ограничениями и темами женских журналов. Ученые предлагают полностью изменить подход. Вместо ограничений эффективнее работают элементы игры и вызова. Спортивный азарт, проверка на прочность или соревнования в выносливости. Мужской мотивации необходимы быстрые, осязаемые результаты и награды. Еще один важный стимул – поддержка в семье. Оказалось, что большинство мужчин, успешно изменивших рацион, сделали это благодаря участию своих жен. Партнерши чаще обладают глубокими знаниями в этой сфере и незаметно координируют процесс. Вывод исследователей прост. Чтобы вовлечь мужчину в здоровый образ жизни, не нужно навязывать ему классические диеты. Гораздо лучше предложить это в форме совместного семейного челленджа или личного вызова.
4: Реклама. 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
5: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах «Миндаль». «Боржоми» – та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Would you dance?

0: Спасибо, что выбрали Радио Мегаполис.
1: 103.6 FM.
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре переменная облачность ожидается сегодня без осадков. Ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 43 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре среда, 2 сентября. Сегодня день Российской гвардии. О ее истории Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: humorfm.ru.
1: Хочешь? Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. За минувшие полчаса пробок в городе стало гораздо больше. Сейчас на 5 баллов загружено движение. Самые крупные скопления транспорта на Московском шоссе. От МИГИ до поста ГИБДД можно потерять примерно 40 минут. Заторы минут на 10 на 22-го парсъезда от Гагарина до Звоскового шоссе. На улице Аврора от Южного моста до Промышленности. На проспекте Масленникова от Мичурина до Новосадовой. Затруднение минут на 5.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 7.49 на 103.6 FM. Вместе с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября – День Российской гвардии. Праздник установлен в 2000 году, в год 300-летия Российской гвардии. В этот день, в 1700 году, преображенские семеновские полки впервые официально назвали гвардейскими. Так зародилась привилегированная часть войск, созданная Петром I на базе его потешных войск. Название «потешные» происходит от слова «потеха» или «игра». Эти войска будущий царь создал еще подростком. В отряды записывались придворные слуги, их дети и добровольцы. Со временем потешные войска переросли из игры в настоящее военное учение, и из них сформировали преображенские и семеновские полки – ядро будущей русской гвардии. Сегодня почетное наименование «гвардейский» имеет более 100 частей соединений армии и флота России, в том числе зенитные, ракетные, артиллерийские, мотострелковые, вертолетные и инженерные полки. А вот Росгвардия, созданная по указу президента в 2016 году, это силовая структура. В ее состав вошли сотрудники внутренних войск МВД. Их называют нацгвардейцами или росгвардейцами.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

7 часов 58 минут в Самаре на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8:02, на улице плюс 18, днем до 27 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российские власти отказались публиковать список объектов критической инфраструктуры из соображений безопасности. Об этом заявил ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что предприятия, включенные в него, в курсе того, что находится в перечне. Ранее президент Путин подписал указ о временном госуправлении предприятиями с недостаточным вниманием бизнеса к принятию мер безопасности. В перечень, в частности, включены логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ. Среди оснований для передачи их во временное управление в том числе может быть задержка в восстановлении предприятий после атаки беспилотников. В Самаре провалились торги на поставку топлива для чиновников регионального управления дорогами. Итоги аукциона подвели 1 сентября и выяснилось, что на него не было подано ни одной заявки. Учреждение планировало закупать бензин через сеть АЗС по топливным картам. В техзадании было конкретное требование. У поставщика должна быть сеть заправок в Самарской области, причем не менее 2 АЗС в пределах 2,5 километров от местонахождения самого управления. Начальная цена контракта составляла 1 800 000 рублей. В Самаре продлили ограничения на движение транспорта по участкам улиц Полевой и Садовой. Об этом сообщили в мэрии. Газовики продолжают переустройство сетей. Работы продлятся до 10 сентября. Полевая останется недоступной для проезда от Самарской до Садовой, а Садовая на 50-метровом участке от пересечения с Полевой по направлению к Чкалово. Россияне стали заказывать фастфуд на 60% чаще. Это максимальный прирост среди исследованных категорий ритейла, следует из данных МТС Эдтех. Среднестатистический россиянин теперь оформляет через приложение в среднем 6 заказов фастфуда в месяц против 3,5 годом ранее. Лидерами по количеству заказов на пользователя остаются пицца, курица в панировке, бургеры и блины. Эксперты отмечают, что фастфуд становится ежедневной рутиной, а не эпизодическим выбором. Тольяттинский «Акрон» победил «Локомотив» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Основное время встречи группы «Д» в Самаре завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Акрона» 5-4. Тольяттинский клуб набрал 5 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Локомотив» с 2 очками идет 4-м. В следующем туре команды вновь сыграют друг с другом в Москве 13 октября. Доллар на сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей и 60.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 8.43, вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро среды, на календаре 2 сентября. Родившимся в этот день нашим легендарным актере Евгении Леонове Катя Григорьева будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Посмотрим, какая сейчас обстановка на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение затруднено, на 6 баллов загружено. 20-минутные пробки на Южном шоссе от Уральской до Авроры, на Московском шоссе от Меги до поста ГИБДД, на Нововокзальной от проспекта Карла Маркса до Новосадовой. Минут 15 потерять можно на Новосадовой от проспекта Кирова до Нововокзальной.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8.49. Катя Григорьева на радио Мегаполис.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября 1926 года в Москве родился один из самых любимых актеров нескольких поколений россиян, мастер озвучивания Евгений Леонов. Он заставлял зрителя одновременно плакать и смеяться, а работал на износ. Снимался даже с температурой под 40 и умер на ходу. Однажды вечером собирался в театр и потерял сознание. Оторвался тромб. По горькой иронии, спектакль, в котором актер должен был играть в этот вечер, назывался «Поминальная молитва». Режиссер мультфильма о Винни-Пухе Федор Хитрук был очарован обаянием Евгения Леонова, и именно с него списал образ медвежонка-философа. При этом запись голоса актера ему не понравилась. Тот оказался низким, хрипловатым и не по-детски грустным. Долгие дополнительные пробы не помогли найти замену, и тогда звукооператор ускорил запись Леонова на треть. Это оказалось то, что надо. Голос Винни-Пуха стал выше, тоньше и веселее. Тот же прием применили и к Пятачку. Его озвучила актриса Ия Савина, пародируя высокопарную, возвышенную манеру речи поэтессы Беллы Ахмадулиной. После ускорения получился восторженный тонкий голосок Пятачка.
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

В Самаре 8 часов 57 минут. Далее на радио «Мегаполис» свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM. Музыка понятная, без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 9 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 19, днем ожидается до 25-27 и без осадков. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Ситуация с авиакеросином в России находится под контролем, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, полеты в стране не прекращались и не прекратятся. В начале июня правительство продлило до 30 ноября запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на бирже. С Нового года в России появится новый вид вклада – жилищный. Его цель заключается в накоплении средств на покупку жилья с повышенной защитой от государства – до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 400 000. По сути, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки. Банк рассмотрит заявку на льготных условиях сразу после того, как клиент накопит минимальный первоначальный взнос. На 10% могут вырасти взносы на капремонт в Самарской области. Соответствующий проект постановления вынесли на публичное обсуждение. Плату за капремонт предлагают увеличить с Нового года. Для домов до 5 этажей ее размер за 1 квадратный метр может составить 13 рублей 12 копеек. Для многоэтажек – 15 рублей 10 копеек. При этом в пояснительной записке говорится, что необходимый размер взноса в реальности выше – больше 16 рублей за квадратный метр. Сейчас тариф за реновацию жилфонда составляет примерно 12 рублей за квадрат в домах до 5 этажей и 13 рублей 73 копейки в многоэтажках. В Самарской области вводится временная скидка на проезд в общественном транспорте. Ее размер составит 10 рублей при оплате поездок, загруженной в телефон картой МИР. Акция будет действовать до конца года. Отмечается, что по пластиковым картам МИР скидка на проезд не предоставляется. Терминалы для приема бесконтактных банковских карт имеются во всех трамваях и троллейбусах, на станциях Самарского метрополитена, а также в некоторых автобусах. Сентябрь в Самарской области будет теплым. Такой прогноз дали в гидрометцентре. Среднемесячная температура составит плюс 14-16 градусов. Это на 1,5 градуса выше средних многолетних значений. Осадков в этом месяце ожидается в пределах нормы. Сегодня-завтра нам обещают до плюс 28 и без дождей. В пятницу до плюс 29. С выходных начнется понижение температуры. В начале следующей недели ожидается не выше плюс 19. IKEA решила снизить цены на сотни наименований продукции в Европе, чтобы сделать товары доступнее для покупателей, столкнувшихся с ростом стоимости жизни, передает Интерфакс. Цены снизятся на 15-25%. Набор товаров и размер скидок будут разными в каждой стране. Например, в Германии в среднем скидка составит 20%, в Италии цены снизят на 22%. Доллар на сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду, температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentre.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 8 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро среды. На календаре 2 сентября. За окном сейчас плюс 19 градусов. Пора начинать разгадывать невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема-парк». Кинотеатр «Синема-парк» в молле «Паркаус» на третьем этаже. Разыгрываем 2 билета в кинотеатр «Синема-парк». И вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание. Каждый четвертый из нас старается всегда перед сном проверить это. Повторю, каждый четвертый из нас старается всегда перед сном проверить это. А что, как вы думаете? 25-07-021, звоните, предлагайте свои варианты. Удачи, 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис, 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
5: И еще более 45 европейских аттракционов.
6: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: «Три медведя» в парке Гагарина. Самара. Ждем всех.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим снова, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, там затруднено движение, на 6 баллов загружено. Самые крупные скопления транспорта на Московском шоссе от Меги до Яблони улицы, от Жигулевской до Советской армии, еще на Красноармейской от Галактионовской до Спортивной.
7: Радио Мегаполис. Самара 103.

0: 9.15, Самарин, радио Мегаполис. Мы начали уже разгадывать невероятный вопрос. Каждый четвертый из нас старается всегда перед сном проверить это. Что именно, как вы думаете? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Удачи. Доброе утро. Какая версия у вас?
1: Доброе утро. Заведен будильник?
0: Заведен ли будильник? Наверняка. Да. Многие проверяют это тоже. Речь у нас о другом. Спасибо. Доброе утро. Послушаем вас.
2: Доброе утро. Я думаю, будильник.
0: И вы про будильник. Видимо, популярная версия. Но что другое ищем. Спасибо. Доброе утро. Ваш ответ.
3: Доброе утро, Дмитрий. А у меня есть два варианта ответа. Можно озвучить оба?
0: Ну, давайте. Попробуем.
3: Это либо проверить, поставлен ли будильник, либо закрыта ли входная дверь.
0: Надо на каком-то одном варианте остановиться. Если бы вы слышали предыдущих двух дозвонившихся, то сейчас безошибочно бы определили.
3: Не слышал, к сожалению. Я пытался дозвониться. Но тогда давайте это будет дверь.
0: Дверь. Заперта ли входная дверь? Проверяете да. всегда перед сном? Заперта ли дверь?
3: Да. Я по себе судил.
0: Ну вот, видимо, речь в сегодняшнем невероятном вопросе и о вас тоже. Это абсолютно правильный ответ. Каждый четвертый из нас действительно старается всегда перед сном проверить, заперта ли входная дверь. Как вас зовут?
3: Михаил.
0: Михаил, с победой, блестящий молодец. Быстро разгадали и получаете два билета в кинотеатр «Синема Парк».
3: Спасибо. Я Михаил с улицы Советской Армии. Наконец-то в этом году разгадал невероятный вопрос.
0: Супер, с почином. Надеюсь, не в последний раз в этом году. Завтра, как обычно, после 9 утра на радио Мегаполис новый невероятный вопрос. Участвуйте и тоже побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы. День прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы. Некоторые дела придется притормозить. У вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы. Возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других. Они могут означать нечестность. Стрельцы, опирайтесь на прежний опыт. Ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги, вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи, остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы, полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
7: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. 9.23 в Самаре, на улице плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до 27, осадков не предвидится. На 103.6 FM послушаем сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчинам часто сложнее худеть, чем женщинам. Как выяснили исследователи из университета Англии Раскина, само слово «диета» вызывает у большинства мужчин стойкое отторжение. Оно ассоциируется исключительно с жесткими ограничениями и темами женских журналов. Ученые предлагают полностью изменить подход. Вместо ограничений эффективнее работают элементы игры и вызова. Спортивный азарт, проверка на прочность или соревнования в выносливости. Мужской мотивации необходимы быстрые, осязаемые результаты и награды. Еще один важный стимул – поддержка в семье. Оказалось, что большинство мужчин, успешно изменивших рацион, сделали это благодаря участию своих жен. Партнерши чаще обладают глубокими знаниями в этой сфере и незаметно координируют процесс. Вывод исследователей прост. Чтобы вовлечь мужчину в здоровый образ жизни, не нужно навязывать ему классические диеты. Гораздо лучше предложить это в форме совместного семейного челленджа или личного вызова.
4: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
6: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай.
7: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: 63.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у «Космопорта-2» сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой «Вайтбокс». Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио

0: Половина десятого в Самаре. К этому времени мы уже справились с сегодняшним невероятным вопросом. На радио «Мегаполис» звучал он так. Каждый четвертый из нас старается всегда перед сном проверить это. О чем речь? Я спрашивал. Правильный ответ – заперта ли входная дверь, сказал нам Михаил с улиц Советской Армии и выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Удачи вам тоже в невероятном опросе на радио «Мегаполис», который задаю я по утрам в будни после 9. Через минуту мы поговорим о погоде на сегодняшнюю среду. Прежде на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Цена бензина АИ-92 на бирже в Петербурге впервые превысила 75,5 тысяч рублей за тонну, обновив исторический максимум. За вторник топливо прибавило около 3 тысяч к стоимости тонны. Дневной рост более 4%. Предыдущий рекорд был зафиксирован летом 2025-го. В России еще на 5 лет продлили гаражную амнистию. Теперь она будет действовать до сентября 2031 года. Программа позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним. Речь идет о постройках, возведенных до 30 декабря 2004 года. Озон предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах в Казахстане. Как заявили представители компании, до 30 сентября не будет отдельной платы за кросс-докинг при перевозке поставок в Алмату и Астану. Доставка заказов в Россию займет несколько дней, пишет ТАСС. Средняя зарплата на Чукотке – 260 тысяч рублей. Регион лидирует в соответствующем рейтинге, сообщает ТАСС. Далее идут Москва и Петербург – 184 тысячи и 129 тысяч рублей соответственно. Средняя зарплата в Самарской области – 84 тысячи рублей.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный – 2,7 метров в секунду, температура днем – до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре – плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро именно меня.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре без 20:10. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро, среда на календаре, 2 сентября. Какой праздник сегодня у российских военных? Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
0: Расскажу о ситуации на самарских дорогах. К этой минуте на 4 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда, на Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда, на улице Аврора от Мариса Тереза до Дыбенко, а также от Южного моста до Промышленности.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. Без 15.10 Самаре на 103.6 FM. С нами сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября – День Российской гвардии. Праздник установлен в 2000 году, в год 300-летия Российской гвардии. В этот день, в 1700 году, Преображенские Семеновские полки впервые официально назвали гвардейскими. Так зародилась привилегированная часть войск, созданная Петром I на базе его потешных войск. Название «потешные» происходит от слова «потеха» или «игра». Эти войска будущий царь создал еще подростком. В отряды записывались придворные слуги, их дети и добровольцы. Со временем потешные войска переросли из игры в настоящие военные учения, и из них сформировали Преображенские и Семеновские полки – ядро будущей русской гвардии. Сегодня почетное наименование «гвардейский» имеет более 100 частей соединений армии и флота России, в том числе зенитные, ракетные, артиллерийские, мотострелковые, вертолетные и инженерные полки. А вот Росгвардия, созданная по указу президента в 2016 году, это силовая структура. В ее состав вошли сотрудники внутренних войск МВД. Их называют нацгвардейцами или росгвардейцами.
4: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 9 часов 57 минут. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей, прогноз погоды, а через минуту послушаем музыку, понятную без слов. На 103.6 FM.
1: Реклама.
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Звезда Первого канала в Самаре.
5: Ольга Ступина и Би-бэнд.
4: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель «Романтика романса».
5: Ольга Ступина и Би-бэнд.
4: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
5: Ольга Ступина и Би-бэнд.
4: 23 сентября, 19.00, ДК «Железнодорожник».
5: Осень, джаз
4: и контрабас.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 1 минута, на улице плюс 20 градусов, днем до 27 обещают и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минтранс хочет легализовать овербукинг, но только на популярных авианаправлениях с большим числом регулярных перелетов. Овербукинг – это практика, при которой авиакомпания сознательно продает на рейс больше билетов, чем есть мест в самолете. Расчет строится на статистике. Часть пассажиров традиционно не приходит на посадку из-за смены планов или сорвавшихся стыковок. И авиакомпании с помощью прогнозных моделей закладывают этот процент неявок, чтобы самолеты летали заполненными, а освободившиеся кресла доставались тем, кому нужно улететь срочно. Проблема возникает, когда на рейс является больше людей, чем мест, и кого-то приходится оставлять на земле. Именно этот случай Минтранс и хочет отрегулировать. Если желающих улететь оказалось больше, чем мест, перевозчик не должен просто разводить руками, а обязан предложить пассажиру широкий выбор компенсаций. Альтернативный рейс, денежную выплату, комфортные условия на время ожидания вылета и другое. Жительница Самары лишилась 7 миллионов рублей из-за мошенников. Аферисты действовали по классической схеме с несколькими этапами обмана. Все началось со звонка от мошенницы, которая представилась сотрудницей госорганов и выманила у 33-летней самарчанки данные для входа в личный кабинет на госуслугах. Затем потерпевшей звонили лжесиловики. Они убедили ее перевести деньги на безопасные счета, в том числе организовали для нее такси до банка. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В Самаре возобновили движение трамваев по отремонтированному участку улицы Новосадовой. Работы на 5-километровом отрезке завершили на 2 месяца раньше срока. С сегодняшнего дня по линии снова курсируют трамваи 5, 20, 22 и 24 маршрутов. Компенсационные автобусы отменят с завтрашнего дня. Отмечается, что рабочие полностью заменили верхнее строение пути, щебеночное основание и рельсошпальную решетку, обустроили ливневую канализацию. Футболисты «Акрона» обыграли московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу. Встреча прошла в Самаре 1 сентября. Основное время завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты тольяттинского клуба 5-4. После трех туров в группе «Д», где выступают «Акрон» и «Локомотив», таблицу возглавляет Ростов, набравший 9 очков. Тольяттинцы с 5 баллами занимают второе место. Третья строчка у ЦСКА, на последнем месте квартета идут железнодорожники. Далее «Акрон» в Кубке России снова встретится с «Локомотивом» 13 октября. Доллар на сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Течение дня в Самаре переменная облачность ожидается без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: резерве, тем быстрее натуральная ткань разлагается. Через 2 месяца участник...
1: Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
2: Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: В ЮКО знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио.

0: Радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В Самаре 10 часов 49 минут. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября 1926 года в Москве родился один из самых любимых актеров нескольких поколений россиян, мастер озвучивания Евгений Леонов. Он заставлял зрителя одновременно плакать и смеяться, а работал на износ. Снимался даже с температурой под 40 и умер на ходу. Однажды вечером собирался в театр и потерял сознание, оторвался тромб. По горькой иронии, спектакль, в котором актер должен был играть в этот вечер, назывался «Поминальная молитва». Режиссер мультфильма о Винни-Пухе Федор Хитрук был очарован обаянием Евгения Леонова, и именно с него списал образ медвежонка-философа. При этом запись голоса актера ему не понравилась. Тот оказался низким, хрипловатым и не по-детски грустным. Долгие дополнительные пробы не помогли найти замену, и тогда звукооператор ускорил запись Леонова на треть. Это оказалось то, что надо. Голос Винни-Пуха стал выше, тоньше и веселее. Тот же прием применили и к Пятачку. Его озвучила актриса Ия Савина, пародируя высокопарную, возвышенную манеру речи поэтессы Беллы Ахмадулиной. После ускорения получился восторженный тонкий голосок Пятачка.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 102.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты. За окном сейчас плюс 23 градуса, днем ожидается до 27 без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России еще на 5 лет продлили гаражную амнистию. Теперь она будет действовать до сентября 2031 года. Программа позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним. Речь идет о постройках, возведенных до 30 декабря 2004 года. В Минпросвещении назвали продолжительность школьного дня. Начинать уроки можно не раньше 8 утра, а основные занятия должны заканчиваться не позднее 7 часов вечера. Кроме того, между последним уроком и дополнительными занятиями или следующей сменой должен быть перерыв минимум 30 минут, рассказали агентству РИА эксперты министерства. Отмечается, что конкретное расписание каждая школа устанавливает самостоятельно. Россияне едят меньше рыбы, чем рекомендует Минздрав. Как сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, в России на одного человека приходится около 23,5 килограммов рыбы и рыбных продуктов в год. При этом Минздрав рекомендует 28 килограммов. Чиновник отметил, что российские власти планируют увеличить потребление рыбы. Для этого развивают местные бренды и программы по продвижению рыбной продукции, передает Интерфакс. В свою очередь, аналитики Нацрыбресурса сообщили, что оптовые цены на скумбрию в России за год выросли почти на 65%. На этом фоне спрос на скумбрию в магазинах упал на треть. Отмечается, что россияне стали чаще выбирать более дешевую рыбу, например, минтай, а также рыбные полуфабрикаты. В Самарской области вторая половина первой недели сентября ожидается преимущественно сухой и теплой. Температура воздуха в послеполуденные часы будет преодолевать отметку в 25 градусов. Сегодня до плюс 28, завтра характер погоды не изменится. А в пятницу, 4 сентября, местами пройдет кратковременный дождь, который не окажет существенного влияния на температуру. Она достигнет плюс 29 градусов. Согласно прогнозам Центра ФОБОС, наступивший сентябрь ожидается аномально теплым. Возможны арктические вторжения. Значительное похолодание ожидается на следующей неделе. Еще одна волна холода прогнозируется в начале третьей декады месяца. В Южной Корее задержали экспортеров подержанных машин в Россию. По данным газеты «Известия», под стражей находятся 4 человека. Их подозревают в нелегальном вывозе в Россию и Белоруссию более сотни машин с пробегом. Стоимость автомобиля оценивается примерно в 3,5 миллиарда рублей. Южнокорейское следствие считает, что организаторы подделывали документы, указывая другие страны назначения, а оплату получали в криптовалюте. В Самарской области назвали самые популярные и редкие имена новорожденных за август. Среди мальчиков чаще всего встречались Роман, Матвей, Иван, Михаил и Александр. Девочек чаще называли Ксенией, Софией, Евой, Варварой и Василисой. В числе редких имен – Одиссей и Август, а также Станислав, Артемий и Георгий. Среди девочек – Мелисса, Кая, Зоя, Дарьяна и Валентина. Доллар на сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 27 метров в секунду, температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Раша Хелена на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приветствую. Приятного продолжения среды вам желаю. На календаре 2 сентября. Далее на протяжении 10 минут на 103.6 FM только музыка. Группа «Наутилус Помпилиус» на подходе. Через минуту на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио.

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Звезда Первого канала в Самаре.
3: Ольга Ступина и Би-бэнд.
2: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель, романтика, романса.
3: Ольга Ступина и Би-бэнд.
2: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
3: Ольга Ступина и Би-бэнд.
2: 23 сентября, 19.00, ДК «Железнодорожников».
3: Осень, джаз
2: и контрабас.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегапод.

0: Радио «Мегаполис»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Пицца Лален, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, 11.33 в Самаре, далее на 103.6 FM, снова музыка нон-стоп на протяжении 10 минут, очень красивую балладу с Сияной Спиро послушаем уже скоро, сразу после прогноза погоды, Die on the Skill называется. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самаре возобновили движение трамваев по отремонтированному участку улицы Новосадовой. Работы на 5-километровом отрезке завершили на 2 месяца раньше срока. С сегодняшнего дня по линии снова курсируют трамваи 5 маршрутов. Жительница Самары лишилась 7 миллионов рублей из-за мошенников. Аферисты действовали по классической схеме с несколькими этапами обмана. 33-летнюю самарчанку убедили перевести деньги на безопасные счета, в том числе организовали для нее такси до банка. Ситуация с авиакеросином в России находится под контролем, об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, полеты в стране не прекращались и не прекратятся. В начале июня правительство продлило до 30 ноября запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на бирже. Wildberries запустил в тестовом режиме прямую продажу билетов на поезда дальнего следования по России. Поставщиком выступает РЖД, а оформить поездку можно непосредственно на сайте маркетплейса без прихода на сторонний сервисы. Новая функция появилась в разделе VB Travel.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Роксет на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Через пару минут на 103.6 FM зазвучат хиты из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этом отрезке Charlie Put Attention, Beautiful Life от Ace of Base и дуэт Modern Talking.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Ру.
1: Хочешь всего от 200 рублей за метр квадратный? Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна.
2: Да.
0: Хотите выгодные цены.
2: Да.
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
5: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
4: Детские и семейные.
5: Водные, надувные и экстремальные.
4: Аттракцион «Кафе «Три медведя» в парке Гагарина». Скучно не бывает.
6: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
7: Для зрителей старше 6 лет.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, на улице плюс 24. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российские власти отказались публиковать список объектов критической инфраструктуры из соображений безопасности. Об этом агентству ТАСС заявил вице-премьер Денис Мантуров. Он добавил, что предприятия, включенные в него, в курсе того, что находится в перечне. Ранее президент подписал указ о временном госуправлении предприятиями с недостаточным вниманием бизнеса к принятию мер безопасности. В перечень, в частности, включены логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ. Среди оснований для передачи их во временное управление, в том числе может быть задержка в восстановлении предприятий после атак беспилотников. На 10% могут вырасти взносы на капремонт в Самарской области. Соответствующий проект восстановления вынесли на публичное обсуждение. Плату за капремонт предлагают увеличить с нового года. Для домов до 5 этажей ее размер за 1 квадратный метр может составить 13 рублей 12 копеек. Для многоэтажек – 15 рублей 10 копеек. При этом в пояснительной записке говорится, что необходимый размер взноса в реальности выше – больше 16 рублей за квадратный метр. Сейчас тариф за реновацию жилфонда составляет примерно 12 рублей за квадрат в домах до 5 этажей и 13 рублей 73 копейки в многоэтажках. В Самаре провалились торги на поставку топлива для чиновников регионального управления дорогами. Итоги аукциона подвели 1 сентября и выяснилось, что на него не было подано ни одной заявки. Учреждение планировало закупать бензин через сеть АЗС по топливным картам. В техзадании было конкретное требование. У поставщика должна быть сеть заправок в Самарской области, причем не менее 2 АЗС в пределах 2,5 километров от местонахождения самого управления. Начальная цена контракта составляла 1 800 000 рублей. Россияне стали заказывать фастфуд на 60% чаще. Это максимальный прирост среди исследованных категорий ритейла, следует из данных МТС «Эдтех». Среднестатистический россиянин теперь оформляет через приложение в среднем 6 заказов фастфуда в месяц против 3,5 годом ранее. Лидерами по количеству заказов на пользователя остаются пицца, курица в панировке, бургеры и блины. Эксперты отмечают, что фастфуд становится ежедневной рутиной, а не эпизодическим выбором. Тольяттинский «Акрон» победил «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу. Основное время встречи группы «Д» в Самаре завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Акрона» 5-4. Тольяттинский клуб набрал 5 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив» с 2 очками идет четвертым. В следующем туре команды вновь сыграют друг с другом в Москве 13 октября. Доллар на сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника» медицинский центр «Самарский». 3 сентября в четверг в Самаре облачно с прояснениями будет, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью плюс 14-16. Завтра днем до плюс 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Группа No Doubt на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Удачного вам дня желаю. Среда на календаре, 2 сентября. Десятку интереснейших фактов об одном из самых популярных сериалов последнего времени – Wednesday. Анна Романова представит нашему вниманию в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Немного раньше группа ДДТ на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставь

0: там, и теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: ДДТ на радио Мегаполис, золотые хиты. Впереди на 103.6 FM суперновинка Tame Impala и Дженни, Дракула. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Уэнсдэй» стал одним из самых успешных сериалов последнего времени. Только за первые месяцы после выпуска он принес платформе Netflix около 360 миллионов долларов. Сегодня «Уэнсдэй». Семейка Адамс появилась в 1938 году в виде комиксов на последней странице журнала «Нью-Йоркер». Их придумал знаменитый художник-карикатурист Чарльз Адамс. Первая была нарисована «Мартиша» и «Дворецкий Ларч». Целых 26 лет у Адамсов не было имен. Имена, характер и родственные связи появились у героев только в 1964 году, когда комиксы решили экранизировать на телевидении. Имя «Уэнсдэй», то есть «Среда», появилось из детского стишка, который цитируется, кстати, в «Мэри Поппинс». «День рождения – среда, значит, ждет тебя беда». В оригинале название каждой серии обязательно содержит слово «беда». Адамсы существуют в мультипликационном виде. В 1972 году они появились в мультсериале о Скуби-Ду. А культовым сейчас считается фильм 91 года «Семейка Адамс» с Анжеликой Хьюстон в роли Мартиши и Кристиной Ричи в роли Уэнсдэй. В сериале «Уэнсдэй» Кристина Ричи исполнила роль учительницы Мэрилин Торнхилл. Роль дворецкого Ларча в сериале исполнил румынский актер Георги Бурча. С его ростом 198 сантиметров он официально стал самым низким актером, когда-либо игравшим Ларча в истории экранизации. Известно, что исполнительница роли Уэнсдэй Дженна Ортега сама придумала свой знаменитый танец, но она также специально для проекта научилась играть на виолончели. Более того, Ортега брала углубленные уроки немецкого ради одной короткой сцены, где Уэнсдэй отчитывает немецких туристов в лавке. Неудивительно, что именно она получила самую большую зарплату на проекте. В дебютном сезоне Дженна Ортега заработала около 250 тысяч долларов, а во втором сезоне ее гонорар вырос на фантастические 800%. За каждую серию второго сезона она получала по 2 миллиона долларов. И что на первом месте? Съемки первого сезона сериала проходили в Румынии в условиях жесткой экономии и знакомой нам почти советской инфраструктуры. В павильонах и на локациях постоянно отключали отопление и практически не было горячей воды. Актерам приходилось мыться либо ледяной водой, либо нагревать кастрюльки и надевать под костюмы термобелье.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Самара 103.6 FM. Радио.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Селин Дион, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим. В Самаре половина первого, в продолжении часа на 103.6 FM, примерно 15 минут музыки нон-стоп. Дункан Лоренс на подходе, с хитом «Аркада», а сейчас на радио «Мегаполис». Коротко о свежих новостях, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России еще на 5 лет продлили гаражную амнистию. Теперь она будет действовать до сентября 2031 года. Программа позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним. Речь идет о постройках, возведенных до 30 декабря 2004 года. Мессенджер Telegram должен выплатить в России штрафов на сумму 38 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, в отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств. Наступивший сентябрь в Самарской области будет теплым. Такой прогноз дали в гидрометцентре. Среднемесячная температура составит плюс 14-16 градусов. Это на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений. В ближайшие три дня ожидается плюс 25 градусов и выше. Этой осенью у подростков стали популярны прически из 2000-х, рассказали стилисты. Химическая завивка в моде из-за популярности аниме. Ребята отращивают волосы и хотят кудри, как у героев фильмов. Также актуальны текстурные, лохматые и рваные стрижки. Средняя зарплата на Чукотке 260 тысяч рублей. Регион лидирует в соответствующем рейтинге, сообщает ТАСС. Далее идут Москва и Петербург – 184 тысячи и 129 тысяч рублей соответственно. Средняя зарплата в Самарской области – 84 тысячи рублей.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, в четверг, 3 сентября. Облачно, с прояснениями, будет в Самаре без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 14-16. Завтра днем до 26-28. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».
4: I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home.

0: Радио «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис.
1: There's always two sides to every story.

0: Хадвей на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где через пару минут мы будем слушать с вами песни, проверенные временем из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке и Money, Don't Be So Shy, Butterfly от Crazy Town и группа Queen.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: юристов.
1: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Золотая коллекция радио «Мегаполис».
4: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Имани в золотой коллекции радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. В их числе довольно свежий суперхит от дуэта Клан Карусель Райд. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через минуту насладимся с вами музыкой, понятной без слов, на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
7: Анимация, квизы и ростовые куклы.
6: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
7: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
6: Праздник для всей семьи.
7: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Минтранс хочет легализовать овербукинг, но только на популярных авианаправлениях с большим числом регулярных перелетов. Овербукинг – это практика, при которой авиакомпания сознательно продает на рейс больше билетов, чем есть мест в самолете. Расчет строится на статистике. Часть пассажиров традиционно не приходит на посадку из-за смены планов или сорвавшихся стыковок. И авиакомпании с помощью прогнозных моделей закладывают этот процент неявок, чтобы самолеты летали заполненными, а освободившиеся кресла доставались тем, кому нужно улететь срочно. Проблема возникает, когда на рейс является больше людей, чем мест, и кого-то приходится оставлять на земле. Именно этот случай Минтранс и хочет отрегулировать. Если желающих улететь оказалось больше, чем мест, перевозчик не должен просто разводить руками, а обязан предложить пассажиру широкий выбор компенсаций. Альтернативный рейс, денежную выплату, комфортные условия на время ожидания вылета и другое. Жительница Самары лишилась 7 миллионов рублей из-за мошенников. Аферисты действовали по классической схеме с несколькими этапами обмана. Все началось со звонка от мошенницы, которая представилась сотрудницей госорганов и выманила у 33-летней самарчанки данные для входа в личный кабинет на госуслугах. Затем потерпевшей звонили лжесиловики. Они убедили ее перевести деньги на безопасные счета, в том числе организовали для нее такси до банка. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В Самаре возобновили движение трамваев по отремонтированному участку улицы Новосадовой. Работы на 5-километровом отрезке завершили на 2 месяца раньше срока. С сегодняшнего дня по линии снова курсируют трамваи 5, 20, 22 и 24 маршрутов. Компенсационные автобусы отменят с завтрашнего дня. Отмечается, что рабочие полностью заменили верхнее строение пути, щебеночное основание и рельсошпальную решетку, обустроили ливневую канализацию. Футболисты «Акрона» обыграли московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу. Встреча прошла в Самаре 1 сентября. Основное время завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты тольяттинского клуба 5-4. После трех туров в группе «Д», где выступают «Акрон» и «Локомотив», таблицу возглавляет Ростов, набравший 9 очков. Тольяттинцы с 5 баллами занимают второе место. Третья строчка у ЦСКА, на последнем месте квартета идут железнодорожники. Далее «Акрон» в Кубке России снова встретиться с «Локомотивом» 13 октября. Доллар на сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей и 60 копеек.
0: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentre.ru.
2: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
4: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно!

0: 53.ru. Хочешь всего от 200 рублей за метр квадратный? Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82. Ушам на
1: три руки. 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
2: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 3 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 25-27, преимущественно без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые, всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль», делаем жизнь вкуснее.
3: Звезда Первого канала в Самаре.
4: Ольга Ступина и Би-бэнд.
3: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель «Романтика романса».
4: Ольга Ступина и Би-бэнд.
3: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
4: Ольга Ступина и Би-бэнд.
3: 23 сентября в 19.00 ДК «Железнодорожников».
4: Осень, джаз
3: и контрабас.
4: 0+.
0: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 3 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 25-27, преимущественно без осадков.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 3 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 25-27 и преимущественно без осадков.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры: захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
2: Для зрителей старше 6 лет.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 3 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 25-27, преимущественно без осадков.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Звезда Первого канала в Самаре.
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель «Романтика романса».
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: 23 сентября, 19.00, ДК «Железнодорожников».
2: Осень, джаз
1: и контрабас.
2: 0+.
3: Добрые.
4: Ищите хорошие окна?
5: Да!
4: Хотите выгодные цены?
5: Да!
4: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполь».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 3 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 25-27, преимущественно без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: коллекция «Радио Мегаполис».
1: Спонсор золотой коллекции на «Радио Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 2 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 3 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 10 до плюс 15.

0: 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
1: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: В ЮКО знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детайлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
6: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
7: Ну, рассказывай, где и как.
6: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
7: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
8: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
9: Дом у «Космопорта-2» сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: «Уэнсдэй» стал одним из самых успешных сериалов последнего времени. Только за первые месяцы после выпуска он принес платформе Netflix около 360 миллионов долларов. Сегодня «Уэнсдэй». Семейка Адамс появилась в 1938 году в виде комиксов на последней странице журнала «Нью-Йоркер». Их придумал знаменитый художник-карикатурист Чарльз Адамс. Первая была нарисована «Мартиша» и «Дворецкий Ларч». Целых 26 лет у Адамсов не было имен. Имена, характеры и родственные связи появились у героев только в 1964 году, когда комиксы решили экранизировать на телевидении. Имя «Уэнсдэй», то есть «Среда», появилось из детского стишка, который цитируется, кстати, в «Мэри Поппинс». «День рождения среда, значит, ждет тебя беда». В оригинале название каждой серии обязательно содержит слово «беда». Адамсы существуют в мультипликационном виде. В 1972 году они появились в мультсериале о Скуби-Ду. А культовым сейчас считается фильм 91 года «Семейка Адамс» с Анжеликой Хьюстон в роли Мартиши и Кристиной Ричи в роли Уэнсдэй. В сериале «Уэнсдэй» Кристина Ричи исполнила роль учительницы Мэрилин Торнхилл. Роль дворецкого Ларча в сериале исполнил румынский актер Георги Бурча. С его ростом 198 сантиметров он официально стал самым низким актером, когда-либо игравшим Ларча в истории экранизации. Известно, что исполнительница роли Уэнсдэй Дженна Ортега сама придумала свой знаменитый танец, но она также специально для проекта научилась играть на виолончели. Более того, Ортега брала углубленные уроки немецкого ради одной короткой сцены, где Уэнсдэй отчитывает немецких туристов в лавке. Неудивительно, что именно она получила самую большую зарплату на проекте. В дебютном сезоне Дженна Ортега заработала около 250 тысяч долларов, а во втором сезоне ее гонорар вырос на фантастические 800%. За каждую серию второго сезона она получала по 2 миллиона долларов. И что на первом месте? Съемки первого сезона сериала проходили в Румынии в условиях жесткой экономии и знакомой нам почти советской инфраструктуры. В павильонах и на локациях постоянно отключали отопление и практически не было горячей воды. Актерам приходилось мыться либо ледяной водой, либо нагревать кастрюльки и надевать под костюмы термобелье.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 3 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
1: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде, спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 2 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: бешеные цены.
1: Да!
0: Скорее в добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
2: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
3: Иногда для счастья вообще не нужен сложный рецепт. Хлеб, масло, молочная колбаса. Во всех супермаркетах «Миндаль». Колбаса молочная от фабрики «Качество» 400 граммов. Всего 259,99. И бутерброд потолще, пожалуйста. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8 927 601 88 82. 8 927 601 88 82.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 3 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж — пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СС Архитектор».
3: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: adresa3.ru.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 3 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 10 до плюс 15 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Интересное исследование в сфере автомобилей и музыки. Официальную статистику ДТП в США сопоставили с данными музыкальных стримингов. Оказалось, в дни громких релизов прослушивание музыки в машине увеличивается почти наполовину. При этом количество серьезных аварий во время ярких премьер вырастает на 15%. Самыми опасными оказались альбомы Тейлор Свифт, Гарри Стайлса и рэпера Дрейка. Парадоксально, но всплеск аварийности происходит в идеальную ясную погоду, а в ДТП чаще попадают трезвые водители, которые едут в машине в одиночку. Они сильнее интересуются новыми треками и чаще листают тачскрин. А ведь современные медиасистемы создавались, чтобы убрать телефон из рук водителя. Но на деле они лишь облегчили доступ к бесконечным плейлистам. Человек отвлекается, теряет концентрацию, и секундный фокус на экране приводит к трагедии. В этом плане традиционное радио безопаснее стриминга. Лучшие треки уже отобраны, на экран отвлекаться не нужно, просто слушайте хорошую музыку, держите руки на руле и контролируйте дорогу.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: К новому учебному году. Занимательная математика от супермаркетов «Миндаль». Пломбир плюс шоколад равно 29 рублей 99 копеек. До 15 сентября эскимо от Сампо 63 грамма по уникально низкой цене 29,99. Вот такие задачки мы любим решать каждый день. «Миндаль». Начинаем учебный год вкусно.
0: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер.

красивее, чем сидеть на облаке, извесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вин, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможно, перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которые перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновление, которое поселит в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы, возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы, не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы, вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи, хороший день для обновления, чего бы они ни касались – техники, гардероба или собственного организма. Рыбы, возможно, неожиданные события или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шум

0: Радио Мегаполис.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: было нетрудно.
1: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.